Аминь. Слава Тебе, Боже, на славу Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истинной, жив, здесь и все исполняй сокровища благих. Не жизни подателю, приди, вселись, но и очисти на всякие скверны, спаси, Боже, душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посетители, немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь, и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам донеси, оставь нам долги наши, и окажи мы остальным должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонись Царю нашему Богу. Придите, поклонись и припадем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонись и припадем самому Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою, не в устах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня сии, не обретесь во мне неправда. Я когда не возглагоют уста мои, дел человеческих, засловеса у стен Твоих. Аз, сохрани пути жестоких, и соверши стопы мои, во стезях Твоих, да не подвижется стопы моя. Аз, возвах, услышал меня, если Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глагол моя. Удиви милость Твоя, спасай, уповающая на Тебя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зень, соков, крою, крылу Твою, покрыши мя, от лица нечестивых, от страшных мя, врази мою душу мою, держаш, от уксу и затворишь, уста и глаголши гордыню, изгоняющими мя ныне обыдоши мя, очи мои, очи свои возложишь, уклоните на землю, обяши мя, хлеб готов на лоб, яко с кими напитая в тайных, воскресни, Господи, предвори я, и запни, избави душу мою от нечестивого, оружия Твое, от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и в сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытишься сынов и оставишь останки младенца своим. Аж же правду явлюсь и лицу Твоему, насыщусь в них, да явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздугал душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек, не уже, да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпеть весь день. Помяни щедрота Твоя, Господи, и милость Твоя, яко от века суть, грех юности моей, я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня, то ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь, сего ради законоположи согрешающего на пути. Наставят кроткие на суд, научит кротких путем своим все пути Господни милости истину, взыскающим завет Его и сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много боясь. Кто из человек боясь Господа, законоположит ему на пути Его жизнь воли. Душа Его у благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящийся Его и завет Его явит им. Очи мои вынука Господа, я которую сторнет от сети ноги мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий семаз. Скорби сердце моего умножися, от нужд моих изведи мя, вишь смирение мое, труд мое, стави вся грехи моя. Вишь враги мои, яко умножися, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не посажусь, яко уповах на тебя. Не злоби и прави, припряхуйся мне, яко потерпех тебя, Господи, избави Божий Израиль, от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наибаче имя беззаконие моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, аз знаю грех мой предо мною и вину. Тебе единому согреших, лукаво пред Тобою сотворив. Я когда пройдешься во слове всех Твоих и победишь, и нигда судить идти. Себе беззаконие зачат, если мы в грехе родимы, мать моя.
Себы истинно возлюбилась и безвестной тайной премудрости Твоей явил Мессии, отропишими и сопомы, очищися мышими, и паче снегу убелюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав по мне в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отними от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди имя, научу беззаконные путем Твоим, и честиве к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, усни мои твердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Не каще было скатилось, и жертву дал Богу во все сожжения неблаговолившие. Жертва Бог Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог мне не чужит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, иду созижда со стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правду, возношение все сожигаемое, тогда возложил на алтарь Тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От юности божественной любовью разжигаем житейскую молву, оставив стопам великого Сергия, последовал Иси. Велению же Его, яко Божию повинуся, иноки обители киржаческие, добрые упаслы, все романи преподобные, моли Христа Бога, да спасет души наша, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученик Твой, Господи, калийник, в страдании своим венец прият, нетленно Тебе, Бога нашего, имей, Бог крепость Твою, мучителей не изложи, сокруши демон немощной дерзости, Того молитву и спаси души наша, и ныне пресни во веки веков, аминь. Богородица, Ты и сила за истиной, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дня, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Горние красные достойны ныне наследовал Иси, Христовую бузило любовью разжегся на огне коленичи, тем мужественно дерзнул Иси, ему же и ныне пристая, не пристая моля о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый, славим Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее. И же праведно любя грешный, милуя, и же вся зови ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господь, приими наши в час все молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всяких скорби, зол, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемые и наставляемые. Достигнем соединения веры в разум неприступная Твоя слава, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богу Слово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господню Святейшего Владыка благослови. Аминь, Владыка Божий.
Божиочесть, Содержителю, Господи, Сыне, Единородный, Иисусе Христе, и Святой Душе, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешное имя, живеси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареви и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыша молитву мою, внуши глагол уст моих, яко чужди восставши на меня, крепся взыскаши душу мою, и не предложишь Богу пред собою, всебо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отврати злая врагом моей, истину и Твою потреби, хвалю пожру Тебе, испаяйся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавил Мессии, и на враги мои возре око мое. Внуши Боже молитву мою, не призви моления моего в Амиме, услыши меня в оскорбе печали моей, и сметовся от глаза вража осужения грешнича, яко уклонишься на меня беззаконие, в огне и враждовах, умей сердце мое смятеся во мне, и боясь смерти напади на меня, страх и трепет приеди на меня, и покрими тьма, и реку да смекрили, яко глубине, и плещу, и почию, все удали в себе, и водворился в пустыне, чая Бога спасающих, и мят малодушие от бури, потопи, Господи, раздели язык их, яко видях беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью будет упасенами его беззаконие, труд посреди его и неправда, и не оскудец огневу лихву и лесть, текающего враг поносил и претерпел бы хуба, и яще бы ненавидя меня на мя вели речи, укрыл бы вся от него, ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мной брашь на дому Божий, ходих им единомышлением, да прийди же смерть на мя, и да снидут в ад живи, я полука уже речи их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудня повем, и возвещу, услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, к вам на зебяху со мною. Услышит Бог и смирит ясы и прежде век, несть бы им изменения, яко не убоявшийся Бога, простыр руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца, помякнувши слыса, паче или тасу стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, то и тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведишь и я в суде не со слением, уже крови и листи не приполовят дней своих, а же, Господи, уповаю на Тебя. Живых в помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице, речит Господи, весь заступник мой, сии прибежище мой, Бог мой, уповаю на Него. Я готовь избавить тебя от все тела, участвую все мятежно, причма своим осенит тебе, подпилей Его, надеющийся оружием, и будет те истины Его. Не убоишься от страха, ночного стрелы, летящего дня, пищу от тьмы приходящего, срящий беса полуденного. Падет от стороны твоей тысячи, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обачающему твоему смотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положился, прибежище твое, не придет тебе злой ран, не приближится телеси твоему. Мне к ангелам своим заповесть тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь камень ногу твою на аспиды, и усилиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя уповай, избавлю и покрою, яко познай имя мое, воззовет ко мне, услышай его с ним, если в скорби измой его, и прославлю его, долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От юности божественной любовью разжигаем житейскую молву, оставив стопам великого Сергия, последовал Иси велению же Его, як Божию повинуйся. Иноки обители Кижарские, добрые упасылы, сие романе преподобни, моли Христа Бога, да спасет души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученика Господи, калини по страданиям своим, венец приятный тлен, Тебе, Бога нашего. Имей, Бог, крепость Твою, мучителя, не изложи, сокруши демонов немощной дерзости. Такой молитвы и спаси души наша. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты и же о Тебе рошегося, моли Богородица Дева. Многому может моление Матерней, ко благосердию Владыки, не преза грешных, мольбы все чистые, ко милости, фести, спаси моей. И жизнь страдать о нас изволивы, и скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко в несчастном зело помози нам, Боже, спаси наш, славу ради имя Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, и мне ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, и мне Твоего ради.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Иисусе, на Святому Духу, и ныне, пресне, и во веки веков. Аминь. Отче наша жизнь, и на небесе, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, як и на небесе, и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам несть, оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Житие, треволнение и страстное взыграние, ничто же в мине, в пустыне трудолюбец показался, и си монахов, настановича, романе, преподобней, иноков, собирателю, и молебника Господу, честный рачителю, моли Христа Бога о спасении души наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый и славим Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготровный, же праведно любя и грешный, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господь, прими наши в час и молитвы, исправив живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятите лица, очисти помышления, исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Иисусу Сыну Святому Духу, и ныне пресный во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и сланнейшую без сравнения серафим, без исцеления богослову родшую сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейшим владыком благословим. Аминь. Божий Господи, силы все твари, Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего, честным его Христом рукописание, грех наших растерзав, и победивый тем начало и власти тьмы. Сам Лодок и Челколючий, прими нас грешным благодарством, сей молебной молитвы, избави нас от всякого сгубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему, плоти нашей, не уклони сердец наших, стрясали, потому что не лукавствия, но любовью Твоей язви души наши до Тебе, все дозирающие же Тебе света наставляемые, Тебе неприступного и присосущного, зрящий света непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальным Иисусу, единородным Твоим Сыном, и все святым и благим уже творящим Твоим Духом, ныне и присны, во веки веков.

Закон Бог таковому запрещен.

же сопротивные паче вам даровать и утешить, да никак о многую скорбию пожертв будет таковые, тем же молю вы, утвердите к нему любовь, на сие бы и писах, да разумею искусство ваше, аще бо во всем послушливе есть, ему же аще что даруете и аз, ибо аз аще что даровах, ему же даровах, вас ради, Христе Иисус Христове. Да не обидими будем от сатаны, ни не разумеваем во мышлении его. Пришедь же в праду во благовестие Христово, и двери отверзенными бывшей, о Господи, не имех покоя духу моему, не облегшими Тита, брата моего, но отрекся им и за дух Македонию. Богу же благодарение, всегда победители нас, творящему о Христе Иисусе, воню разума Его являющую нами во всяком месте, яко Христово благоухание ясмы, Богови. Братья, плод духовный есть, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых бы несть закону, а иже Христове суть, плоть распяша со страстьми и похотьми, аще живем духом, духом и доходим, не бываем тщеславны, друг друга раздражающие, друг другу завидящие. Братья, аще и впадет человек в некое прегрешение, вы духовнее исправляйте таковаго духом кротости, блюды себе, да не ты искушен будешь, и друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов, и духове твоему. Аллилуйя.

Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, горе вам, книжники и фарисеи целители, яко снедаете дому вдовиц, и виною далече молитвы творящие, сего ради лишних приимите осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи целители, яко затворяете церковным Царствие Небесное пред человеком. Вы бы не входите, не входящим оставляете гнить. Горе вам, книжницы, фарисеи, лицемеры, яко приходите море и сушу, сотворите единого пришельца, и когда будет творите его сына гиены, усугубивший вас. Горе вам, вожди слепые и глаголящие, и жеащие клянется церковь.

спасіння нашого, прийди в милості нас мирної, раби Твоя, услыши і помилуй нас. Всего брані, хотящая, ополчившися на Святую Русь, чаще разделите, погубите единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу и Твоих побед, верным чадам Твоим, о единстве русской церкви, ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи, от бед избави, запрети раздирающему омрачение умов, ожесточение сердец и виду Твою, где же есть церковь, живага Бога, и замысла их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащая ко всякому благу, настави и мудростью обогати, воины и все защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духа им не спасли от смерти, раны пленения сохрани. Лишенные крови и узнания сущие в дом и веди, алчащие напитай, недугущие, страждущие, укрепи и исцели. Смятение и печали сущим, надежду благую и утешение подашь, всем же вознеси обиенно, и от раны болезни скончавшимся прощение грехов дару, и блаженное упокоение сотвори. Исполни нам сера в Тебе и надежды любви, восстави браки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якогда едиными усты и единим сердцем исповедимся Тебе, единому Богу, в Троице славному, Ты бойся заступление, победа и спасению по

Троицким, Сергием,

Хотя если человече тело, владающее страхом, приступит до неопалившийся огнь, бо есть, божественно же и опять кровь к общению, первую примирись и опечалившим, та же дерзая таинственная брачная яшть, прежде причастие страшная жажда уже утворящего тело владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия вся твари, видимое и невидимое, Содетелю безначального Отца, сопресносущной Сыне, если безначальный при многие ради благости в последние дни в плоти болкися, и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею крови обновивый, расслевший грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими мое грешного покаяния и преклони ухо Твое мне, и услыши глагол моя, согреши, бо Господи, согрешит на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славу Твою я, прогневай бо Твою благость Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, но долготерпелив же и многомилостив, не предал себя погибнуть и себе законами моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, Борекалыси, человека любящий пророком Твоим, я к хотениям не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и же убыть ему, не хочешь обло владыка создания Твою руку погубить, и не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и вся спастись и в разум истины прийти, тем же и осащий недостоин есть им небесе и земли. И сия привременной жизни всего себе повину греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое Бог не отчаиваясь во спасение окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими уба и меня человека любящий Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая, и упокоивая, и не пришеды призвать праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать святыню во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее, со Отцем и Святым Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие в пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойнее тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, в них же препроставленный си во веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен до подкров, нидеши храма души моей я, за неже весь пусты палс есть, и не имуши во мне место достойно, я же главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирение моему, и яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возыщи, сице восприими и в яслях бессловесно моя души, и воскверненно мое тело в нити, яко же не удостоилась и в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренно моя душа прокаженная, и грешная, яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся Тебе, сицу милосердися я мне грешным, приходящим, прикасающим Тися, яко же не возгнушал сиси скверных я уст и нечистых целующих Тя, ниже моих возгнушайся сквернших он и уст, и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет ми уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твоей крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений,
соблюдение от всякого дьявольского действия, в отгнание и возбранение злого моего и лукавого обычая, в умышление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь я Тебе, яко единцы и свят Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего ми обнови, вкорени страх Твоего уди всех моих. И освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя одесного Тебе предстояние, со святыми Твоими молитвами и молениями пречистой Твоей Матери, неущественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века себе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, паче естества родшая Тебя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца, Преснослучного Христе Иисусе, премудр

спай, моля у всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время, на всякий час на небеси и на земле поклоняемые славимые Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведные, любя и грешные, милые, и же ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши часы молитвы, исправи живот наш, заповедям Твоим, Боже наш, освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да получениями, соблюдаями и наставляями, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословен Еси во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, из исцеления Бога славы, родшую, сущую Богородицу, тебя величаем, именем Господним, святейшей

Владыка Божий, Отец и Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе, и Святые Души, Едино Божество, Едина Сила, помилуй мя грешного и межевесь усебами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен есть во веки веков, аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди и восставши на мя, и крепцы, и рескажи душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Сего Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит зла и врагом моим, истиной Твоей потреби их, волею пожру Тебя и

душами, во скорбях печали моею, и святого святого вражия служения грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, и во гневе враждоваками, сердце мое смутись во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и тревет прийди на мя, и покрыми тьма, и рек туда с мне крыли, как голубине, и полечу, и почию, все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога, спасающего мя от моего души и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя беззаконие, и пререкание в ограде, днем и ночью, обуди ты по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскудел стогни голихва и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидим меня наверечевал, укрыл бы все от него, ты же человече равнодушный, владыка мой, и знаемый мой, и же купно наслаждался, и со мной брашен, в дому Божию ходихом единомышлением, да придет же смерть на ня, и да снинут во отживи, яко лукавство жилищих их посреди их, аз к Богу воззвах, и Господи, слыша мя, вечери за утро и полудни во время и возвещу, и услышит глаз мой, и избавит миром душу мою, от приближающихся мне, яко во мной тебя вкусом мною, услышит Бог из мире яс и прежде век, не избоим изменения, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниши завет его, растрижися от гнева лица его, и приближишься сердца их, умекну же словеса их пачи и лея, и та суть стрелы, возверси на Господа печаль твою, и то и тебе репетает, и даст в век молвы праведнику, ты же Божий, не сведешь ее в сутыне цисления, мужа и крови истине приплывят дней своих, аз же Господи, уповая на тебя, живы в помощи вышника, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, видоступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, уповая на него, яко то избавит тебя за дело в чесло веси мятежно, плечма своим осенит те под крылья его надеющийся, оружием будет ты истина его, не убоишься страху ночного, от стрелы летящие во дни, отвечу от неприходящие, острящие веса полуденного, поди до стороны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачащим это им осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышника положивайся прибежище твое, не принят в тебе зло, и рано не приблизится твоему, яко ангелом своим заповедится тебе, сохранить тебя во всех путях.

Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. От юности божественной любовью распоражигая житейскую молву, оставив стопам великого Сергия, последовал еси верению же Его, яко Божие повинуюся, иноки обители киржайские, добрые упасли еси, романе преподобней моей Христа Бога, да спасет души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученик Твой, Господи, коленник, во страдании Своем меня спрят нетленное Тебе, Бога нашего, имея во крепость Твою, мучители, не изложи, сокруши демонов немощные дерзости, того молитвами спаси души наши. И ныне и пресно и во веки веков, аминь, яко неимомо дерзновение за премногие грехи наши, Ты же от Тебе, родшегося моли, Богородица Дева, много поможет моление матерников, благосердие и владыки, не презри грешных мольбы все чистое, яко милости в есть и спасти моги, и же и страдать у нас изволивы, скоро да предварят на сердце Твое, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, имени ради Твоего, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Отче наш, же есть и на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставим благо наши, яко же и мы оставляем нужником нашим, и не веди нас в искушение.

Жития три волнения, страстные взыграния, немощь тоже вмени. Пустынный трудолюбец показался и с ним монахом наставник чарования преподобнее, иноков собирателю и молебный ко Господу честный и рачителю. Моли Христа Бога о спасении душ наших. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Божием, долготерпелив и многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведный любя и грешный милый, и все свои к спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш заповеден Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да поучениями, соблюдаями и наставляями, достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословен вместе во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Богослова род, сущий Богородицу Тебе величаем, именем Господним святейший Владыко благослови. Аминь. Боже, Господи, силы все Твори Судителю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославя на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавы, и победивы тем начало и власти тьмы, сам Владыко человека любче. Прими нас, грешные, благодарственные, сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех ослабите нас, ищущих, видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, а любовью Твоей увесви души наша, да к Тебе всегда взирающая, и еже от Тебя святым наставляемый, Тебе неприступного и преснослучного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

таковых несть закона, а иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми, аще

подобаше творить, и он их не оставлять. Вожди слепи, осаждающие комары, ведь блуды же пожирают.

народ ученик его и множество много людей от сия Иудеи, Иерусалима и по море Тирское и Сидонское, и же придоша послушать.

Schildschirm wurde durch.

Восстави, помоги во всех странах, святые Руси, мир и ненамыслие, друг от друга любовь, как и друг от друга, якода и

Иисусе Христе, Боже наш, источнике жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, Судителю, безначального Отца, супресносущный Сыне и супрезначальный, и многие ради благости, последние дни в плоти болкися, и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей крови обновивы, растлевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и есть достоин возреть и на высоту славы Твоя, прогневах бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивши и долго терпеливши и много милости, не предал я семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты порекл еси человека любче пророком Твоим, я по хотениям не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь его, владыко, создание Твою руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти, тем же я, аще недостоин есть в небесе и земли, если я при временной жизни всего себе помянув греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаиваю своего спасения, окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими во имя человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира, и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся, и обремененные к себе призывая и упокоевая, не пришед и призвать и праведные, а грешные на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твое, якуда чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединяюсь святому телу Твоему, телу Твоему и крови, и имей Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, нежето немощим буду душею же и телом, от еже недостойни тем причастися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святого общения, на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якуда я со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовую, если любящим Тебя, Господи, в них же при прославлении.

и в яслях бессловесных возлечи. Сице восприми и в яслях бессловесные мои души, и воскверненное мое тело в нити, и яко жене не удостоюсь и в нити, и с вечеряди согрешники в дому Симона прокаженного. Так и изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, яко жене отринуясь и подобную мне в блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и мне грешным, приходящим и прикасающим тися, яко же не возгнушался иси скверных и я уст и нечистых, целующих тя, неже моих возгнушайся скверных он и я уст и нечистых, неже мерзких моих и нечистых устей,

соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злака моего и лукавого обычая, во умершение страстей, снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоением. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, поехать дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего, от мысленного волка звероловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего в десях моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, да неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных крови почисти, спорошие Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силам, Твоим восприятием, животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копие, смерть, умертвимые души тленные, страсти телесные, погребение Твоим адово пленивое царствие, погребимое благими помыслами лукавое советование и лукавские духи разори, тридневным

и сие десным от соседением почты, сполагая причастие святых Твоих тайн, десную часть спасаемых, получите, сните им отечителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделовы, приятелище имени покажи Твоего пришествия, хотя и паке прийти судите всей неправдою, благоволи имени устрестите на облаце, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Единичи, Владыка Господи, Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком оставлять и грехи, как о благо человека любит, презримое все в ведении и неведении прегрешения, исполни меня осужденно причаститесь божественных и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищении и освящении, и обручение будущего живота и царствия, в стену и в помощь, и в возражение сопротивных, по истреблению многих моих согрешений, Ты боись и Бог милости, и щедроты человеколюбия, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ем, Господи, яко недостойне, причащаюсь и причистника Твоего тела, и честные Твоей крови, и повинен есть, и суп себе ям и пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на чрево Твое дерзай, я прихожу к Тебе редшему, я дымаю в лоди, пьяй мою кровь, во мне пребывает и азмне. Умилосердися, уба Господи, и необличимый грешного, посотвори за мной по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление, и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела. В отгнании всякого мечтания, лукавого деяния и действа дьявольского, мысли не во уде всех моих действий могло, дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, на пути живота вечного, во ответ благоприятий на страшное судище Твое, и в суд или во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ниже безстудия, дашь мне дерзновенно глаголоть, я же хочу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти, согрешив паче блудница, я же увидев, где обитаешь, мира купивши, видите за с неба мазать твоей нозе Бога моего, Владыки и Христа моего, яко же Он умилтринуюсь и пришедший от сердца, ниже меня возмужайся слове, Твои живи подайсь нозе и держати, и целовати, и струями слезными, как о многоценным миром все дерзостно помазати, а моими слезами моими, очисти мя ими слове, остави и прегрешение мое, и прощениями подашь. Весь изол множество, веси и струпы моя, и язвы зриши моя, мои веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, и таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капли слезные, ниже капли часть некая, не соделанное мое видести очи Твоей, и в книзе же Твоей, и еще не содеянное написано Тебе суть, лишь смирение мое, лишь труд мой лик, и грехи вся славами Божии всяческих, да чистым сердцем, предтрепетною мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся, и пресвятых тайн, им же оживляется и обожается всякие дыжи, и пия чистым сердцем, Ты порекуйся, Владыка мой, всякие дым мои плоти, пия и мою кровь, во мне обосе пребывает, в нем же я съесть. Истинно слово всяко Владыки и Бога моего, божественных попричащайся, и боготворящей благодати, не убоясь ни един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, но убо не един прибуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру, всего ради к Тебе приступив, яко же сгреши, со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений, прошу приятелями и Твоих животательных и непорочных, каясь причаститесь неосужденно, да прибудешь, и яко же рекла иси со мною треокаянных, ты не кроме обретной Твоей благодати, прелестник восхитить вместивне, и привести в отведение благотворящих Твоих словес, всего ради к Тебе падаю, не плево пьюте, яко же блудного приял еси, и блудницу пришедшую,
пока примиме блудного и скверного щедре, душею сокрушенную, ныне Бог тебе приходя, вем спаси, яко и ныне, яко жас, не пригреши тебе, ниже судея деяния, яже о судеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение, и человеколюбие крайнее, но милости за страсти те, прекающиеся и чистишь, и света творишь и причастники. Аминь.

Dobra, bo wtedy, ale nie lasami, to tam.

tipo duro.

Боже мой, я конятину веси, грешно гоношника, вы будьте святынь Твоих, сполобил еси. Благодарю Тебя, ко мне недостойного, причастились пречистых Твоих, и небесных даров сполобил еси. Но владыко человека любче нас ради умеры же и воскресы, и даровал нам страшные сияющие творящие таинства, по благодеянию священия души телес наших, дашь быть сими мне во исцеление души же и тела, Бог гнание всякого сопротивного, в просвещении очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твое благодати и Твоего царствия присвоение. Да во святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и благодетелю. И так оси Боже деяешься, по надежде живота вечного, в преснослучный достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, ибо есть истинное желание, и неизреченное веселье, любящий Тебя Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь по веке, аминь. Владыко Христе Боже, Царю веков, Воседителю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подал благих, и о причинении причистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажен человека любче, сохрани меня под кровом Твоей, всеми крылу Твоею, и даруй мне чистую совестью, аж до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, благословение грехов и жизнь вечную, Ты поистине хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу посылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Дабы пищу мне плоть Твою волею, огни сия полея недостойные, да не опоишь и меня, свидетель мой, паче же пройди во уды моя, во вся заставы, во утробу, в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всех умест пригвозди страху Твоему, присно покри, соблюди же и сохрани меня, от всякого дела и слова душетленного, очисти мы и украси меня, удобри, вразуми и просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, дай ко Твоего Духом входом причащения, как огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники я приношу все святые, чины начале же бесплодных, предтечи Твоих, о премудрые апостолы, всем же Твою нескверную чистую Матерь, их же мы бы благоутробнее прими Христе мой, и Сына Света Садева Фега Служителя, Ты бы един и сие освящение наших блажен души светлость, и Тебе либо подобно, как Бог и Владыце, славу всего Салая на всех дней, Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет им живот вечный, и кровь Твоя честная во оставлении грехов, будешь им благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же, и второе пришествие Твоей Святой Имя грешника, стать единственной славы Твоей, молитвами чистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, святи помраченные моей души, одежда, покровие, прибежище и утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, имени недостойного, причастника быть и причистника тела, и честные крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мои умные очи сердца, я же источник и смерти родшая, оживотвори меня, умершенным грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и славим меня последнего издыхания, не осуждено принимать и причинить Твое освящение, по исцелению души и тела, и будешь мне слезы покаяния и исповедания, выезжи петь и славить Тебя сегодня живота моего, это благословенно и препрославленно и сего веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего Владыка, поглаголу Твоему с миром, как и видит очи мои спасение Твое, я же и силу готова пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцеление мощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же и сильный небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный нашим днесь, и оставим луги наши, и кажи мы оставим нужником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих и кросветлости огня, посиявши благодать вселенной просвети, не сребролюбие мира, весь сокровище снизка, пусть этому смиренно мудрее показа, по Твоими славе Сына, козу я очень его, не златоустье,
Молись, слава Христа, Бога, спасите душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приял Еси божественную благодать, и Твоими устами все учишь и поклонились в Троице Единому Богу. Иоанне Златоусте и все блаженне преподобне, достойно хвалим Тебя, Еси, Бога, наставника, как и божественное являя, и ныне и присно, и во веки вековыми. Христианство христиан не постыдное, подданство которое отцу непреложное, не прежде грешных молений гласы, но притвори, как благая на помощь нас, верно зовущих Ти, устори на молитве почисленного моления, и соответствующий пресно Богородицу, искующих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую Бесовнение Серафим, без остения Бога, Слово, Родшее, Сущее, Богородицу,

святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи.

Блаженный Божий здрав всех принял, селится во дворе Твоем, исполнится во владим Дому Твоего, взят храм Твоим в правде, услышанный Божий Спаситель нашу пование всех концей земли, и сущих море далече, уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн его кто постоит, сметутся языцы, боятся живущие в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетилась и землю, упоилась ее, умножилась и обогатить ее, река Божия, наполнись воду, готовилась и пищу им, яко так и есть уготование, бразды я упою, множи житое я, в каплях и я возвеселиться воссияющие, благословивший венец лета благости твоя, и поля твои исполнятся тука, разбатеют красные пустыни и радостью холми, припояшутся, одеяшися огни общую, долей умножит пшеницу, вызовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его, рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоя служат Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Придите и видите дела Божие, коль страшен в совете хвачи самом человеческих. Обращая море в сушу в реце, пройдут ногами, там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою своею веком. Очи его на языке презирайте, приогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и слышим, сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего всего смятения ног моих. Яко искустил наиси, Боже, разжиг наиси, яко же разжижается серебро, бил наиси в сеть, положилась и скорби на хребте нашем, возвел.

на главы наша, при духом сквозе огне воду и извил истинный в покой. Гниду в дом твой со всесожжением воздам тебе молитву моя, я же изрекостью сне моей глаголышу уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу тебе с кадилом и овны, вознесу тебе волы с козлы. Придите, услышите и повем вам, все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к нему усты моими возвах и вознесок под языком моим неправду, аще узрях в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыши меня Бог, внят глаз умоления моего, благословен Бог, иже не остави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуй ны, познати на земле путь Твой во всех языцах спасения Твое, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди и все, да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людям правотою языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди и все. Земля, даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

воскреснет Бога, расточатся врази Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его. Як исчезает дым, да исчезнут, так утает воск от лица огня, так уда погибнут грешница от лица Божия, а праведница да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся веселей. Воспойте Богу, пойте имени Его, пойтесь отворите вошедшему на запады. Господь, имя Ему, и радуйтесь пред Ним, да сметутся от лица Его отца сирых и судьи и вдовиц. Бог на месте, Бог вместе с святым Своим, Бог вселяет единомысленное в дом, изводя окованное мужеством, так уж не пребывающие, живущие во гробах. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимоходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануши от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему изнеможен, Ты же совершилась сие. Животные Твоя живут на ней, уготовилась и благостью Твоею нищему Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сил возлюбленного красотою дому разделите корысти, аще поспите посреди предел креле глубине посребрение, и между дарами я обрещание злата, внегда расцвет небесный цари на ней, а снижаться в Силмоне гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуйте гору усыренная, гора юже благоволи Бог жить в ней. Ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тьмами тем тысяча гобзующих, Господь в них в Синаево святем, вошилось и на высоту пленилось и плен, приялось и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся, еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш Бог еже спасати. И Господня, Господня, исходище смертное, обаче Бог сокрушит главы врагов своих вверх глаз, приходящих при грешениях своих. Рече Господь от Васана, обряща, обряща во глубинах морских. Я когда мочится нога твоя в крови, язык пес твоих от враг от него. Видено выше шествие твое Боже, шествие Бога моего царя и живо святем, предвориша князи близ, поющих посреди девким панец. В церквах благословите Бога Господа от источника Израилевых. Там и Вениамин юнейший во ужасе князи Иудовых, Иудовы владыки их, князи Завулони, князи Нефалимлии, заповежь Божию силою Твоею, укрепи Божие сие, еже соделалось в нас. От храма Твоего в Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских, юже, еже затворить искушенное сребром, расточи языки хотящим браням. Придут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное пойте Богу, воспойте Господи ви, вошедшему на небо небесе на востоке. Все даст глазу своему глаз силы, дадите славу Богу вины Израиля, велелепота Его и силы Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, той даст силу и державу людям своим, благословен Бог.

веки веков. Аминь. Спаси меня, Боже, яко мне душа вода до души моя. Углебог в темении глубины несть постояния. Придох во глубины морские, буря потопи меня. Утрудихся зовы, измолчи гортань мой, исчезости очи мои. Отъезжу уповать имена Бога моего. Умножившися паче глаз главы мои, я ненавидящий мя туни. Укрепившися врази мои, изгонящий мя неправедно, я же не восхищах тогда воздаях. Боже, ты увидел иси безумие мое, прегрешение мое, от тебе не утаишься. Да не постыдятся у меня терпящие тебе, Господи, Господи, сил. Ниже посрамятся мне ищущие тебе, Боже Израилев. Яко тебе ради претерпех поношения покрыть срамота лице мое. Чужд бых братьев моей и странен сыновом матери моя. Яко ревность дому твоего снеди мя и поношение поносящих ти на подоши на мя. И покрых постом душу мою и бысь поношение мне. И положил одеяние мое в ретище и бых им в притчу. И мне глумляхусти сидящие во вратех. И о мне паяху пьющие вино. Аж же молитвою моею к тебе, Боже, время благоволения Божьего во множестве милости твоя. Услыши мя воистине спасения твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюсь от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит мне буря водная, ниже да пожрет мне глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость твоя, по множеству щедрот твоих призрена мя. Не отврати лица твоего от отрока твоего, яко скорблю. Скоро услыши мя, вонми души моей и избави ю. Враг моих ради избави мя, ты бо веси поношение моей и стут мой. И срамоту мою пред тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах соскорбящего, и не бей утешающих, и не обретох. И даши вснить мою желчь, и в жажду мою напоишь мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и воздаяние в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите их ребет их вынуслятцы. Пролий на не гнев твой, ярость гнева твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их не будет живый. За ней, Боже, ты поразил и сети, погнаши их болезни язма их приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внедут в правду твою. Да потребятся князи живых и с праведными, да не напишутся. Нищи боля есть, а спасение твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу его во хвалении. И угодно будет паче тельца ю, народе износящие позногти, да узрят нищие возвеселятся в защите Бога, и жива будет душа ваша. Яко услыша убогие Господи, окованное своя не уничиши, да восхвалят его небеса и земля, море и все живущие в нем, яко Бог спасет Сиона и созиждутся гради иудейские. И вселятся там, и наследят и семя рабов твоих удержит и любящие имя твое вселятся в нем. Боже, помощь мою вонми, Господи, помощи мне почтися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспят и постыдятся хотящими злая, да возвратятся обестыдящиеся глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся тебе все ищущие тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение твое, а женищ есть не убог, Боже, помози ми, помощник мой, избавитель мой, си ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.

Творение моему Бог, аще беззаконие на зрище, Господи, Господи, кто постоит?

김정국

0: Богом и сохраняя.
1: Отпустите меня, спаси себе, мученики Христовы, сохраняя.

Твою

Господи своих, яко очи нам выни руку, госпожи своя, так очи нашего Господа.

Ваша кровь.

Pasui sinui se domnul.

Боже мой, яко Ты поразил, если вся враждующими суя, зубы грешников скрушил еси, Господнее спасение, и на люди Твои благословение Твое, а заснут и спах, поставь, как Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей мучишь мне, не же гневом Твоим накажешь мне, яко стрелы Твоя взоши во мне, утвердилась и на мне руку Твою, есть исцеление плоти моей лица гнева Твоего, есть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзадоши главу мою, яко время тяжкое тяготеше на мне, и смердеши и согнивши раны моя от лица безумия моего. Пострадах и смогу все до конца, весь день сетую каждак, яко лядвие моя напомнишь

Тобой все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мне сила моя, и свет очи моей, и той есть со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближишься и старше, ближние мои, отдалечи меня старше, и нужда посет, ищущие душу мою, ищущие злая мне, глагол суетная, и стивный весь день поучахуся. Аж века глух не слышат, века нем не отверзает уст своих, и быть яко человек не слышай, и не милуюсь тех своих обличения. Яко на тебя, Господи, упала, ты услышишь, Господи, Боже мой. Яко это никогда правдах не сообрази мои, и никогда подвижайтесь ногам моим, на мельде речи ваша. Яко аз на равный готовы, болезнь моя предо мной есть выину, яко беззаконие мое аз возмещу, упекусь о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, раздающими зла и возбогая болгарами, за не гоня в благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, возьми помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, возьми помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, в Тебе утреннюю, возжида Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, в земле пусть и непроходнее, и безводнее, так и во свете мне вихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, пусть не мои похвалите Тя, так и благословлю Тебя в животе мое, имени Твоей наздежу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, пусть мама радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних полчаксах Тя, яко будеси помощник мой, и в крови хвилу Твоею возрадуюся, прийти душа моя по Тебе, мне же приятна ресница Твоя, тише всю искаши душу мою вниз в преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лисовым будут, сад же возвеселится о Бозе, похвалится, всяк клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко будеси помощник мой, и в крови хвилу Твоей возрадуюся, прильбе душа моя по Тебе, мне же прият, десница Твоя.

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возла к нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зов.

разве не спящего в гробе же не помянулись и к тому? Иди от руки твоей от виновения выше, положишь меня в рове преисподнем, тем написи не смертней. На мне утвердись ярость твоя, и вся волна твоя навелась силами. Удалились из знаемых моих от меня, положишь меня мерзость себе, ведом бы ты не схождал, очень мы из немогойски от нищеты. Воззвав к тебе, Господи, весь день, воздех к тебе, руки мои, еда мертвая.

творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, не дав повесть, кто во гробе, милость Твою, истину Твою в погибели, не дав познанному во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвений. Я с Тебе, Господи, воззвах, и утром молитва моя притворит Тебя. Скую, Господи, отвеешь и душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищий смазав трудех от юности моя, вознежися, смирився из немого. На мне придуши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня, а придуши меня голода, везде не держаши меня в клубе, и удалились от меня друга, истин него, узнаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, в одни воззвах и нащи пред Тобою, да видит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, исполняющего отыскление живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желание Твое, молиться, как форме юность Твоя, творяй милостыни Господи, судьбу всем обидимым, сказав пути свои Моисею, сыновом Израилевым хотение своя, щедрый милостив Господь, долго терпеливый, много милостив, не до конца прогневается, не человек враждует, не по беззаконием нашим сотворил есть нам, уже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь, милость свою на

Твой познал создание наше, потому яко крестись мы. Человек, яко трава одни, яко цвет сельный, так отцветет, яко дух пройди в нем, не будет, и не познает тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на самих сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всем не обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью, творящие Слово Его. Услышите глас Небес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши мое.

на враг душу мою, смирилась в землю живот мой, посадил месть в темных якомертвые века, и вы во мне дух мой, во мне сметися сердце мое, не древнее, поучися у всех деле твоих, творение кругу твое поучався, возле к тебе руцы мои, душа моя, эта земля безводная тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой. Не отврати лица Твоего от меня, уподоблюсь нисходящим гроб. Слышу, наступи мне за утро, милость Твою, яко на Тя упова. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изгни меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, я

увижу я святу женщину души моей, яко аз раб Твой есть, услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не видя в суд с рабом Твоим, услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не видя в суд с рабом Твоим, Дух Твой благий наставит меня на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Я, Господи, уповав, да не постужуся век, правду Твоей избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем ми Бога защитителей вместо крепко спасти мя. Яко утверждение мое и прибежище мое си Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моя. Тебе утвердихся от утробы моей, от утробы, от чрева матери моей, а Ты си мой покровитель, а Тебе пение мое выну, яко чудо бы их многими Ты, помощник мой крепок, дай исполнится уста мое хваление, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие Твое, не отвержи меня во время старости, нигда скудевати крепости моей, не остави меня, яко реша вразимые мне, истребущие душу мою, совещаши в купе глаголющее, Бог оставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляй, Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вонми, да постыдятся исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся студ и срам, ищущие злая мне, аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою, уста моя возвестят правду Твою, весь день спасения Твое, яко не познав книжное, в ниду в силе Господне, Господи, помяну правду Тебе единого, Боже мой, им же научил имя и си от юности моя, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою, роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних, я же сотворил меси величия, Боже, кто подобен Тебе, елики явил меси скорби многие злы, и ображься оживотворил мя иси, и от бесн земли возвел мя иси, умножилося на мне величествие Твое, и ображься утешил мя иси, и от бесн земли паки возвел мя иси, ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудик псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях, святые Израилев, возрадуйтесь о сне мое, егда воспою Тебе, и душа моя уже си избавил, еще же язык мой весь день пучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся, ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву, судите людям Твоим в правде, а нищим Твоим в суде, да воспримут горы мир людьми, холми правду, судят нищим людским, и спасет сыну убогих, и смирит клеветника, и прибудет солнцем, и прежде луны рода родов, снит, яко дождь на руно, яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях Его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная, пред Ним припадут ефиопляне, врази Его перст полижу, царь и фарсисти и острове дары принесут, царь и аравсти и сова дары приведут, поклонятся Ему все цари и земсти, и все языцы поработают Ему». Яко избави нищего сильно, и у Бога ему же небе помощника, пощадит нищий у Бога, и душу у Бога спасет, от лихвы и от неправды избави души их, и честное имя его пред ними, и жив будет, и даст ему от злата аравийской, помолится о нем выну, весь день благословят его, будет утверждение на земли, на версиях гор, превознесется паче льва на плод его, и процветут от града, як от рва земная, будет имя его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя Его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат Его. Благословен Господь Бог Израилю, творя чудеса едины, благословенно имя славы Его, во век и век века, и исполнится слава Его вся земля. Буди, буди, слава Отцу и

веков. Аминь. Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконное, мир грешников зря, яко несть восклонение смерти их и утверждение в ране их, трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одеявшися неправду и нечестием своим, изыдет яко тук и стука неправда их, приидоши в любовь сердца, помыслиши и глаголаши в лукавстве неправду с высоту глаголаша, положиши на небеси уста своя, язык их преди по земли, сего ради обратятся люди мои сему, и дни исполнения обращатся в них, и реша яко в виде Бога, аще есть разум вышним, все си грешницы, гобзующие век, удержаши богатство, и рех еда всуя правдих сердце мое, и умых неповинных руцы мои, ибо их язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах повем так, осе роду сынов твоих, и мужа обещахся, и не пщевах разумейте, сие труд есть предо мною, доня же в ниду осветила Божие, и разумею последние их, а бача залещения их положилась им злая, не сложилась я в них, да разгордешися. Как обыше заступление, внезапно исчезоши погибоши за беззаконие свое, яко соня восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко рожеся сердце мое и утробы моя изменишися, яз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, яз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил меяси, и со славою приял меяси, что бы ми есть на небеси, и о Тебе, что восхотех на земли, исчезе сердце мое, плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя Божия вовек, яко се удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе, мне же прилепляйтесь и Бога, и благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоя во вратех через Сионе, вскую Божия отринулся и до конца, разгневался ярость Твоя на овцы пажити Твоя я, помяни сон Твой, Боже, стяжалась из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия внеже вселился и си, воздвигни руцы Твои на гордыне и в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем, и восвалишися ненавидящие Тебя посреди праздника Твоего, положиши знамение свое знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоша, двери его в купе сечивами, аскордом разрушиши и, вожгоша огнем светило Твое, на земле оскверниши жилище имени Твоего, реши в сердце своем южики и в купе, придите и отставим вся праздники Божие от земли, знамения их не видихом, несть тому пророка, и нас не познают к тому, доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца, вскоре отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш прежде века, содела спасение посреди земли, Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерл еси главы змеев в воде, Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашну людям эфиопским, Ты расторг еси источники и потоки, Ты иссушилась и реки ефамские, Твой есть день, и Твоя есть ночь, Ты совершил еси зарю и солнце, Ты сотворил еси вся пределы земли, жатвы и весну Ты создал еси я, помяни сия, враг поноси Господи, и люди безумнее раздражи имя Твое, не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе, душу Богих Твоих не забуди до конца, презрена завет Твой, яко исполнишься помрачение земли домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог, восхвалито имя Твое. Восстани, Боже, суди плю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день, не забудь и гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тебя взыди выну, славу Отцу и Сыну и Святому.

пресно и во веки веков. Аминь. Исповемося Тебе, Боже, исповемося Тебе, и призовем имя Твое, повем вся чудеса Твоя, егда приму время, аз правоты его сужду, растаяся земля и все живущие на ней, аз утвердик столпы и я, грех беззаконующим не беззаконуйте, и согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запах, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господней, вина нерастворена, исполни растворение, и уклони от сия всею, обаче дрожди его не истощися, и спьют все грешные земли, аже возрадуюся в век, воспою Богу яковлюся, роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного, ведом во Иудеи Бог во Израиле, вели имя Его, и быть в мире место Его, и жилище Его в Сионе, там и сокруши крепости луков, оружие, меч и брань, воспросвещаешь ты дивно от гор вечных, смятошися все неразумнее сердцем, уснуши сном своим, и ничтоже обретоши все мужи и богатства в руках своих, от запрещения Твоего, Боже, яколь, воздремаши вседшие на коне, Ты страшен, еси, кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой, с небесе слышен, сотворил еси суд, земля убоясь и умолчав, нигда восстати на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповесться Тебе, и останок помышления праздную идти, помолитесь и воздадите Господи и Богу нашему, всеи же о Христе Го принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных, гласом им ко Господу возвав, гласом им к Богу и внятми, в день скорби моя Бога в сысках рукам моима, ночью пред ним и не прельщен бы их, отвержися, утешитеся, душа моя, помянув Бога и возвеселихся, поглумлявся и малодушествовавши дух мой, предваристи стражбы очи мои, смятохся и не глаголах, помыслив дни первые, и лето вечное помянув и поучався, ночью сердце моим глумлявся, и тужаши дух мой, еда вовеки отринет Господь, и не приложит благоволите паки, или до конца милы свою отсечет, сконча глагол от рода в род, еда забудет ущедрите Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя, и рех ныне начав, сия измена десница вышника, помянув дела Господни, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся, Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты, си Бог, творя чудеса, сказалось и в людях силу Твою, и избавилась и мышцу Твоей, люди Твоя, сыны Яковы и Иосифовы, видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшися, смятошися бездны, множество шума вод, глаз дашь облацы, ибо стрелы Твои приходят, глаз грома Твоего в колеси, осветишь молния Твоя вселенную, подвижешься и трепетно бысть земля, в море путие Твои, стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются. Насталися, яко овцы, люди Твоя, рукою Моисеевою и Аронию, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе.

языковыми, внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше во глагола уст моих, отверзу притча уста моя, провещаю гарания из перва, и лика слышаха мы познахам я, и отцы наши поведаши нам, и не утаишися от чатых в рот ин, возвещающих хвалы Господней, силы Его, и чудеса Его, еже сотвори, и воздвижи сведение в Иакове, и закон положи во Израиле, и лика заповедация нашим, сказать я сыновом своим, я, когда познает род ин сынови родящихся, и восстанут, и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свои, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут, да не будут, якоже отцы их, род строптив и приогорчевая, род и жене исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего, сынови Ефремлина, лицающие встреча, стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранивши завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходите, и забывши благодеяния Его и чудеса Его, я же показаю им пред отцы их. Я же сотворю чудеса в земле египетской на поле Таниосе, разверзи море и проведи их, представи воды Якомех, и настави я облаком во дни и всю ночь пресвящением огня, разверзи камень в пустыне и напои яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, изведи яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышников безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, и да возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, понеже порази камень, и потекоша воды, и потоца наводнишася, и да и хлеб может дать, или уготовать и трапезу людям своим, сего ради слыша Господь, и презри, и огни возгореся в Иакове, и гнев взыди на Израиле, яко не вероваше Богове, ниже уповаше на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и дожди им ману ясти, и хлеб небесный дади им, хлеб ангельский, иди человек, брашно послай им до сытости, воздвижи юг с небеси, и наведи силою свою либо, и дожди на ня, яко прах плоти, яко песок морские птицы пернаты, и на подоше посреди стана их окрест жилищ их, и я доша и насытившись злой желание их принеси им, не лишившись от желания сойгу еще брашну сущего устех их, и гнев Божий взыди на ня, и уби множившие их, и избранным Израилем запят, во всех сих согрешиша еще и не веровавши чудесем его, и исчезоша в суете дни и лето их сочанием, егда убивавшие, тогда взыскаху его и обращавшуся, и утонивхатю к Богу, и помянувшая, яко Бог помощником есть, и Бог вышний избавителем есть, и возлюбившая его усты своими, языком своим солгаша ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверившаяся в завете его, той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратить ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земле безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день, он же избави я из руки оскорбляющего, яко же положи в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Таниосе, и приложи в крови реки их и источники их, якогда не пьют, посла на ня песия мухи и поедушая и жабы растлия, и даде рже плоды их, и труды их пугум, уби градом винограды их, и черничи их сланы, и предаде граду скоты их, и имени их огню, посланы гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание ангела лютыми пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их в селениях хамовых, и воздвижи, яко овцы люди свои, и возведи, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися и враги их по Крыморе, и введи я в гору святыни своя, гору сию южу, стяжа десница его, и изгна от лица их языки, и по жребию даде им землю, ужин жребодаяния, и всели в селение их колено Израилева, искусиша и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, яко же и отцы их, превратившийся в рот развращен, и прогневавший его в холмих своих, и во истуканах своих раздраживший его, слыша Бог и презри, и нючи же зело Израиля, и отрину скинию селомскую селение, еже вселися в человецах, и придаде в плен крепость их, и доброту их в руки врагов, и затворив оружие люди свои, и достояние свое презре, юноши их поеде огонь, и девы их не осетованы, бывши священницы их мечем подошей, вдовицы их не оплаканы будут,
И восстая ко спя Господь, яго силен и шумен от вина, и порази враги свои вспять, поношение вечное даде им, и от им усиление Иосифова, и колена и Ефремова не избра, и избра колена Иудова, гору Сионию Южу возлюби, и создая ко единорога святилище свое на земле основа и в век, и избра Давида, раба своего, и восприят его от стад овчих, от доилиц поят его пасти, Иакова, раба своего, Израиля, достояние свое, и упаси я в незлобе сердце его, и в разуме руку свою наставил и есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

иношеязыце в достояние Твое, осквернише храм святый Твой, положивше Иерусалим, яко овощное хранилище, положивше трупе раб Твоих, брашно птицам небесных, плоти преподобных Твоих, зверем земным, прольяше кровь их, яко воду окрест Иерусалима и небе погребая, выхом поношения соседам нашим, подражнение и порабание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневайшися до конца, разжится, яко огни рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе и на царстве, я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят ли щедроты Твоя, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся в языцах пред очима нашего отречения, крови раб Твоих пролитые, да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твоя снабди сыну мышленных, воздашь соседам нашим седмирицию, в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои, овцы, пажите Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля, вон не наставляя, яка овча Иосифа, сидя на херувимих, явися, пред Ефремом и Вениамином и Манассием воздвигни силу Твою, пред Его, еже спасти нас. Боже, обрати на и просвети лице Твое, спасемся. Господи, Боже, сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь нас хлебом слезным и напоишь нас слезами в меру. Положи внеси нас в пререкание соседам нашим и врази наши подражнишаны. Господи, Боже, сил, обрати на и просвети лице Твое, спасемся. Виноград из Египта принесли си, изгнал си языки, насадил си и пути сотворил си пред ним, и насадил си коренья его, и исполни землю, покры горы сень его, и ветви его, кедры Божия, простые розги его до моря, и даже до рек отрасли его, вскую не сложили си оплот его, и обомают и всеми находящие путем, а заба и вепрь от дубравы, и уединенной деви поеди и... Боже, сил, обратися оба, и призри с небесей, и вижте, посети виноград сей, и соверши, и его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого, и уже укрепилися себе, пожжен огнем и раскопан от запрещения Твоего лица погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоей, на Сына Человеческого, и же укрепилися себе, и не отступим от Тебе, оживишины, и имя Твое призовем. Господи, Боже, сил, обрати на и просвети лице Твои, спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтырь, красен с гуслями, вострубите в новомесяче и трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израиля есть и судьба Богу Яковлю, сведение во Иосифе положие, внегда языки ему от земли египетские, языка его же не ведяши, услыша, отъят от бремени хребет его, руцы его в каши по работости, в скорби призвал Мейси и избавих тя, услышах тя, в тайне бурне искусих тя на воде пререкания, слышите, люди мои, засвидетельствую вам, Израилю, аще послушающий меня, не будет тебе Бог нов, ниже поклонившийся Богу чуждему, азбу, есть Господь, Бог твой, изведи тя от земли египетская, расшири уста твоя и исполню я, и не послушаша люди мои гласа моего, Израиль не меня отми, и отступих я по начинаниям сердец их, уйдут в начинаниях своих, аще бы выше люди мои послушали меня, Израиль, аще бы пути моя ходил, не отчесом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою, врази Господне солгаша ему, и будет время их в век, и напитай их от тука пшеничной и от камени беда, насыти их, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Бог, став сонми богов, посреди же Бога рассудит. Доколе судите неправду и лица грешников приемлете, судите сиру и у Бога, и Богу, смиренно и нище оправдайте, измите нищей у Бога из руки грешничей, избавите его. Не познашене же уразумеша во тьме ходят, да подвижется вся основание земли азриях, бози истей сынови вышли ко все. Вы же, яко человец, и умираете, яко един от князей, падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследующий во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, ниже укроти Боже, яко се вразит твой возшумеша, и ненавидящая тебя воздвигоша главу. На люди твоя лукавнующая волею совещаша на святые твоя реша. Приидите и потребим я от язык, и не помянется имя Израилева к тому, яко совещаша, и единомышлением вкупе на тебя завет завещаша, селение Идумейска и Исмаилите, Моафа, Агарине, Гевала, Амон и Аммалипе на племеннице, живущими в Тире, ибо и Ассур прииди с ними, быша в заступление с Аравом Лотовым. Сотвори им, яко Мадиаму и Сесари, яко и Ариму в потоце Киссове, потребишася в Аэндоре, быша, яко гной земный, положи князи их, яко Урива и Зива и Зивея и Салмана, вся князи их. И же реша да наследим себе святилище Божие, Боже мой, положи, яко кола, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляй дубрава, яко пламень пожигая горы, так и поженеши я бурю твою, гневом твоим насытиши я. Исполни лица их бесчестие и взыщут имени твоего, Господи, да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся, и погибнут, и да познают, яко имя тебе, Господь, ты един вышний по всей земли. Коль возлюблено население Твое, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворы Господне, сердце мое, плоть моя возрадовалась, о Бозе живи. Ибо птица обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, иди же положи птенцы свои алтари Твоя, Господи, сил царю мой, Боже мой. Блаженни живущие в дому Твоем веки веков восхвалят Тебя, блажен муж, ему же есть заступление, его у Тебе восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную вместо и же положи. Ибо благословение даст закона, полагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу слыши молитву мою, внуши Божий якорь, защити чинаш, движ Божий, презри на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворих Твоих, паще тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего, паче неже жителями вселения грешничих. Яко милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже, сил блажен человек, уповая на Тя, благоволилась, Господи, землю Твою, возвратилась и плен Иаковль, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой возвратился и от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наше, и отврати ярость Твою от нас, еда вовеки прогневающаяся на ныне, простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрашься, оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе, яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышать, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди свои, и на преподобное свое, на обращающее сердца к Нему. Обаче, близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милость и истина сретостися, правда и мир облагозастася, истина от земли воссей, правда с небеси приничай, по Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предвидит и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое знаю грех мой предо мною Господу. Тебе единому согрешив и лукавое пред Тобою сотворив. Я куда правдишься во славе всех Твоих, ты победишь им никогда судить идти. Все бы беззаконник зачат есть в грехах, ради меня, мать моя. Все бы истину возлюбил еси, безвестные тайны премудрости Твои я явил мне еси. Обратишь меня и соком, и очищайся, умыешь меня, и паче с неба уберешься. Слуху моему дасть и радость, и веселье возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чистое, созижди во мне Божий Дух, прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным, утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и честивее к Тебе обратятся. Твоя мя откровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правды Твоей. Господи, усне мои отверзившие уста моя возвестят хвалу Твою. Я плаще восхотел, если жертвы дал бы губа всесожжения неблаговоривших. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Блажи, Господи, благоволение Твои всего, и да созиждутся с Тебя.

0: Господи, кресту Твоему честному, на кресте воздвизаем кресте, совоздвиглись и падшего человека, и всю вражию силу низверглись и слове, тем же Твоя страсти воспеваю, пострадавшего и от страстей избавившего мя.
1: Слава Господи кресту Твоему честному, слава Господь, Ты еси, и же славы венчавый человека, тернием венчался еси, якогда терноносное естество наше сотвориша плодоносно, садителю божественных деяний.
0: Святые апостоли, молите Бога о нас, предстоящий престолу божественному всегда сиянием же, просвещаемый незаходимым, святие просвещение духовно всеми спросите от Отца, светом не спаслати нам, верно вас почитающий.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, осиявшего правды солнца, славнее узревшего от Девы Бога Траховицы, прилепистися Ему божественным причастием свет бывший, и отгнасти прелести мрак весь.
0: Святые мученичи Иоанне, моли Бога о нас, Иисусе, спаси наш, подашь нам усердие, благодарите Тя всем, и восхвалите угодника Твоего Иоанна.
1: Святые мученичи Иоанне, моли Бога о нас, страстотерпче славнее Иоанне, богомудрым смыслом воинился и си всетворцу Богу, победи убо вся враги наша.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, зреть удостоивайся Бога воплощенно, всехвальне воине молим Тя, Твоими мольбами избави

0: слава Господи Христу Твоему честному, ископаша Ти беззаконие руцы и нозе Иисусе мой, длани неизреченно создавшего первия Христе Божия человека, и страстью страстей и тли всех свободшего.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, достанет вопияший Иисус, луна же и солнце, еже на кресте прописуй, и пострадавшего владыку плотью, светилом помрачения, им же тьмы начало лукавое посрамлено быша.
0: Святые апостоли, молите Бога о нас, проповедавшего воплощение владычне и разрушившееся уз злобы, иже древле связанные неверием, мудрые разрешисти великопроповедницы и к Богу приведости верою.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, светильницы незаходимого святолития, бывшая тьму безбожия отгнастия, показующая человеком познание свет прихвальни, всего ради всегда блажими есте.
0: Святый мученичи Иоанне, моли Бога о нас, Тебе, Творцу нашему Богу, во всяком обстоянии припадающе молимся, мученика Твоего мольбами, в воле и любви Твоей.

0: Слыша нашего Господи, надежду во всем благодати.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, похоть плоти, похоть очес и гордость жития презрев, утвердился Иси в любви Иисусове мученичен, нам в той же помощник пуди.
0: Ныне бристо и во веки веков, аминь, всеблаженная владычица, утверждающего вся Христа, Господа поросши, в промысле

0: благочестивого воина Христова, победившего враги душевные и телесные богомудренно, Иоанна мученика досто должно песню восхвалим, чудодействуя Бог подает обильное исцеление страждущим людям и молится Господу Богу от всяких бед спасти правоверные.
1: Кто подвиги Твоя и страдания ради веры в Господа Иисуса, зрище возможно прихвальни, Иоанне, великий имя Тебя увенчаем похвалами ради мужественного Твоего в законе Господне и воистине благочестие стояния. Побрал бы еси всяко знедушетлителя врага, целомудрием и всякими добротворения вооружився, богатство и славу и похоть вредную возненавидев, нищету и поношение Христово возлюбил еси, страждущим в скорби помогая, тем же вселився в небесное крово дарование, преславно чудес обогатился еси, оттуда убо блаженне вся притекающие к Тебе назирай, помощи творя, воежа всяких бед спасти правоверную.
0: Божественное углие утешителя теплотой рожжений, прихвальни бывшие апостоли, безбожий мрак разористи и верные священно согреясти, тем же днесь память вашу чтуще просим приять и велию милость.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Царю Небесному и Творцу веков, угождая присно законопреступного Иулиана Мучителя, все злоковарные богомерзкие, вся злоковарные богомерзкие советы отразил еси славне, идолам бездушным жертвы возбранив творите, и так, а в подвизе душу Твою врутся, Господу Богу предал еси, Его же моли святи Иоанне прегрешение оставление нам даровати, чествующим святую память Твою.
0: Ныне и присно и во веки веков, аминь, несмертная Агнеца, Слово нетленное Дева Мати, на кресте зряще повешена из нея без болезни, прозявшего матерски подобно рыдающего пияше, вы мне, чадо мое, как о стражднейшей волею, хотя избавить от страстей бесчестия человека.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, раны и язвы Христе претерпелый си, язвы сердца моего исцеляй, желчи вкусив горькие, сладкого вкуса тлетворного отъемлясь вред, на древе же пригвождься, древнюю клятву потребил еси.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, да меча отреновенную от Тебе языки воздвизаем на кресте, близ привлеклыйся, примирил же еси нас, в Отцу и долготерпеливе, в среду ввел еси, яко ходатай себе, и посреди земли страсть претерпил еси поносную.
0: Святые апостоли, молите Бога у нас, крепости вся сотворшего прошедшей вселенной, яко же крылати, спасости сущие, в пучине лютых богоносней, бедствующие, и к тихому пристанище настависте.
1: Святые апостоли, молите Бога у нас, утверждая расслабленные славне, мысли словом, сила с Павлом проповедником прошед ты весь мир, многими напастьми обливаем и верным спас являясь.
0: Святые мученичи Иоанне, моли Бога о нас, велие Твое, Господи, смотрение во всем мире, и мы же усердно предаемся Тебе во со святыми молящиеся.
1: Святые мученичи Иоанне, моли Бога о нас, подвиг добр мученичи во страдания совершив, благоразумием во страсти Господа прославлять и помози нам.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, братолюбне в гонении людям Божьим помогал еси, страх отверги мучителя Иоанне, страх напасти отвержи от нас.
1: И ныне бресный во веки веков, аминь, всесильного царя, царица и мать, исподобилась и сибытие, сподобен и славите Его к нам в мире.

0: Господи Христу Твоему честному, солнце спася, обнажися, света на древе нага Тебе, зря висяще на водах, повесившего землю, камени же на камени, яко ощутиша воздвиженность, распадашася, страхом и основание поколебашася.
1: Слава Господи Святу Христу Твоему честному, воздвижен на древе, гвоздьми пригожся, окровавил еси персты долготерпеливе, и копием прободаем в ребра, исцелил еси язву Адамова, и уже прият ребра, послушав и прислушав сотворшего и...
0: Святые апостоли, молите Бога о нас, взяться Твоих ученик превыше небес великолепия, проповедующих на земли Твое славное пришествие, и страсти, и воскресение, Слове Божие Иисусе преблаги.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, прозорного и пресветлого сосуда, утешительного заблудших наставления, селу непреславную похвалу, апостолов одобрения, ныне село она мудрого восхвалим.
0: Святые мученичи Иоанне, моли Бога о нас, человеколюбче, владыка, просвещаенный в памяти молебней, страдальца Твоего утреннего, и к Тебе благовеянство.
1: Святые мученичи Иоанне, моли Бога о нас, просветился и все мученичи Иоанне, благодарованными чудесы, тема злых человек, щиты, болезни слабящие, тебя примени.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, светоносным умом побеждая все душетелительные враги, идут доблественнее от скорбных тьми и страстей, во свет радости привлицыны.
1: Ныне и присно во веки веков, аминь. Я же Бога во плоти нашей родила, и сидя во пречистая, светом небес.

0: крест, хранитель всея вселенной, крест, красота церкви, крест, царей, держава, крест, верных утверждения, крест, ангелов, славы и демонов, язва.
1: Слава Своей Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. У креста предстоящая тебя бессеменно росшая и рыдающего пияше, у высочайшее чадо, как озашел еся от очи

воля Твоя, Господь, яко Той рече и пышатой повелей создашися, постави я веки век века повеление положи и не мимо идет. Волите Господа, земли змеями и все бездны, огни, град, снег, голод, бури, творящие слово Его, горы и все холмы, древа плодоносные, и все кедри, звери, и все скоти, гади, и птицы, пернаты, цари и земцы, и все люди, и князи, и все судьи и земцы, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесись имя Того единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет род людей своих песен преподобным Его, Сыновом Израилевым людям, приближающимся Ему. Господи, Господи, в песнь нового хваления Его, церкви преподобных, да возвеселится Израиля, сотворшего Его, и сынове сегодня возрадуется о царе своем, да восхвалят имя Его, и в лице в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь людей своих, и вознесет кроткие во спасение,

Говки валик доброгласно, полети говки валик возвесания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, показавшему нам свет. Слава Вышний Богу и на земле мир, человец и благоволение. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяем Тебя, славословим Тебя, благодарим Тебя. Великие ради славы Твоей я, Господи, Царю Небесный, Боже, Отче, Вседержителю,

Бега, Господи, прибежище был и сына в роды был, лазве, Господи, помилуй меня, и сели душу мою, яко согреши к Тебе. Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Яко у Тебя источник живота во свете Твоим мыслям свет, добави милость Твоим ведущим Тя. Спаноми, Господи, в день себе греха сохранитесь она. Благословен еси, Господи, Божий Отец наш, и хвальное и прославленное имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милостивая на нас, и души уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословен еси, Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословен еси, святый, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твою не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает.

Достояние болезни ваших, Господь, приясни.

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуме звание мое, вонный глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебя помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро пристану Ти узреши мя, яко Бог, не ходя беззаконию Ты иси, не приселится к Тебе лукавно, ниже прибыл беззаконницы пред очима Твоима, возненавиделся вседелающая беззаконие, погубившуюся глаголушая лжу. Мужа кровельстива гнушается Господь, а же множество милости Твоей в недо в дом Твой поклонюся ко храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, наставь правдой Твой, враг мой, храни, исправи пред Тобой путь мой, я конец Твоего всех их истины, сердце их суетно. Гропот из гортани, языки самельщаху, судим, Боже, да отпадут мысли своих, помножь нечестие их издрения, и яко преогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, и возрадуются, и все лишися в них, и похвалятся Тебя, любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище был и сином род и род, прежде даже гором не быть, создать все земли и селения от века и до века Ты иси, не утрати человека во смирение, и рекли си, обратитесь от сынове человечести, яко тысячи лет предачим от Твоего Господи, годим вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижениях лето будут, утро, к отраву мимо идет, утро просветит и приедет, на вечер отпадет и жестеет и схнет. Яко исчезохом гнев Твоим, яростью Твоей смутихомся, положила себе законе наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гнев Твоим исчезохом, лето наше капоучено поучахуся, не лет наших, ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет.

помолитесь, Господи, доколе молен будет на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смиренные си, лето вняже ведихом злая, и призди на рабы Твоя, на дела Твоя, настави сыны, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи, милости суд Господь.

укреплене сердце страхливо, уклонишь к себе лукавого не познав, поклеветающего то искреннего своего сего изгоняв, гордым оком не с этим сердцем, сим не едя, очи мы, наверное, земле посаждать я со мною, ходя по пути не пора.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Блаженство евангельское, возлюби Богомудревание, чистоты сердца девством почтил иси, тем же суету мира сего пренебрег, устремился се зреть и Бога, и же тебя прославить чудесы во врачевании различных страждующих. Всего ради молим тебя, проси нам у Христа Господа всяких скорби избавления и получения Царства Небесного, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Чтоте наречь ему благодатное небо, и говоселось, и солнце правды, райка прозевла, если цвет нетления, девойка пребывала, если нетленно, чистую матери, к милости на святых твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи по словесии твоему, да не обладает мой всякое беззаконие. Избави от клеветы человеческие, сохраню заповеди твоя. Лицо Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Твое Царство и Сына, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Лозе и вистеси Христо винограда, грозди приносящие мудрее в добродетели, вино нам спасение источающее, еже приемлющее веселье исполняемся, празднующие всечестную вашу память, в ней уже молитесь о оставлении грехов наших, Господни апостоли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый, славимый, Христе Боже, долготерпеливый, много милости, много благоутробнее, и же праведный, любя и грешный, милуяй, и же вся завойка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу часть и молитвы, и исправи жот наш к заповедям Твоим, души наши освятители соочисти. Помышления исправи, мысли очисти, и избави от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да оплачениями соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови.
1: Боже ущербный, благословенный, просвети все твое наны, и помилуй ныне.
0: Аминь.
1: истины просвещая, освещая всякого человека, ведущего в мир, да знаменается на нас Светлеца Твоего, да в нем узрим свет неприступный, исправит стопы наших деланием заповедей Твоих, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех Твоих

Христа, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных родец наших, Сергия и Никона и Бунина, Праведницких и всей России чудотворцев, святых апостолов от 70 силы и семью, Силуана, Крестьента, Евгенета и Андроника, святаго мученика Иоанна, воина их же памяти не совершает, святых праведных Богатя Цехима и Анны и всех святых, помилуй Христа сердца, яко благо

0: Филарета и Асаф, Иосиф и Никона, и Асаф, Катерима, и Аким, Адриан, и Сергий, Алексей, Пимен, Алексей, митрополитов Платона, Макария, Сергия, Леонтия, Курия, Николая, Эммануэла, Иосиф, Никодим, Антония, Анна, Сергия, Серпиона, Петерима, Симона, Варнава, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископов Моисея, Августина, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Тимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископа, Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Кранида, Глеба, Сергия, Ерофея, Дармина, Тодосима, Феофилакта, священно архимандритов Иеронима и Кирилл, спочившие братья и святые обители сия, схерархимандритов Захария, Серпиона, Илариона, Серафима, Иосия, Рафаила, Паисия, Пантелеимона, Михаила, Никона, Рафаима, архимандритов Маврикия, Дармидонта, Иосафа, Филадельфа, Антония, Пантелеимона, Дионисия, Алипия, Феодорита, Даниила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Стефана, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Нектария, Сергия, Пимена, Исаия, Матфендрия, Федора, Виталия, Арсения, Филарита, Наумана, Адриана, Лаврентия, Ильяна, Гемона, Александра, Никита, Ильи, Схигуменов, Алексея, Стефана, Михаила, Михаила, Николая, Гавриила, Силыфила, Пахмутия, Дамаскина, Игуменов, Ипполита, Тарасия, Прокопия, Марка, Макарина, Фанайла, Стефана, Филиппа, Максима, Исаака, Никифора, Иринарха, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Ферапонта, Аркадия, Андроника, Косны, Геннадия, Петерина, Кранида, Федорита, Иеросхимонова, Гавриила, Паисия, Серафима, Моисея, Романова, Савва, Гавриила, Назария, Киприана, Антиоха, Павла, Полинария, Петерина, Вениамина, Никона, Антония, Лариса, Варнава, Ксенофонта, Ферапонта, Якова, Сесой, Матинеон, Никонора, Макарина, Афанайла, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Савва, Зенона, Геннадия, Германа, Филофима, Доста, Феодора, Харлампия, Варнава, Химена, Иона, Ира Диакона, Варнава, Сергия, Архидиакона, Бориса, Романа, Ювенария, Ира Диакона, Даниила, Пахомия, Викентия, Никона, Сафрония, Алексея Доната, Феофана, Калиста, Поликарпа, Панкратия, Протодиакона, Григория, Федора, Диакона, Фрия, Георгия, Сиона, Симона, Симеона, Монах, Милетия, Венедиктинестра, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлаама, Антонина, Петра, Пантелеимона, Виссариона, Валериана, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, послушников Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, всех православных христиан, я ежепростите всем всяком прегрешению, вольному же и невольному.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Господь Бог, учени души, и где же праведнее покаяются.

упокоившихся прав Твоих всех земными нами поминаемых православных христиан, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отце и с пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Молитвами чистой своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых душ, от нас приставшихся раб своих, святых праведных учений, в недрах Авраама упокойте, с праведными причте, и нас помилуйте, яко благо.